Goodbye. Шесть. Пять. Пять. Ноль. Четыре. Шесть. Пять. Пять. Ноль. Четыре.

0: нету! Табель! Табель!
1: Бля! Ря! Ха! Ой! А как сизеля, мы пальнем, бабой? Ой! Ой!